нуккаарарпунак тигуумаллуан ингасувагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалаллиник куяавикарлуку куякнилууккуллуу каннерутарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллхкаат тигууманнаупут

0: moment I wake up.
1: You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK, 88.1 FM in Chivac, KWTV 92.3 FM in Alaknak, 93.3 FM, KCEF, Chafourna, KHSK, Imanga, KUIT, Good News Bay, KKWG, Gungignak, KUZY, Nunamikwa, KWNQ, Gwinnachuk, and KRMR, Russian Mission.
2: Хынгым айуқутихка умьяақарлуку литнаорат литлхкат питклуку умьяақлуку асерлутунглит наулхкат микеллангуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки